оттепель чавкает в лужах, серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано,

0: свет скучаю.
1: 101.6 FM. Алиса Плюс.

Лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно. Он не спал, на ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький

0: вдвоем. Днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится

проплывают надо мной. Каяться слишком поздно, столько ночей прошло.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Uh-huh.

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это отдых у озер, рек и карьеров. И порой кажется, что самый быстрый способ освежиться – просто разбежаться и прыгнуть в воду. Но именно такие решения нередко заканчиваются трагедией. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные советы будут от врачей. Медики напоминают, даже если водоем выглядит знакомым, его дно может измениться после зимы, сильных дождей или течения. Под водой могут оказаться камни, коряги, ветки или неожиданно мелкие участки. Поэтому настоятельно не рекомендуется прыгать в воду вниз головой, особенно в незнакомых местах. Важно сначала убедиться, что место для купания безопасно, не нырять там, где неизвестна глубина и состояние дна, не поддаваться на уговоры друзей и желание показать свою смелость, внимательно следить за подростками и объяснять им возможные последствия и выбирать официальные места для купания, где проверено дно водоема. Одно неосторожное движение может изменить жизнь за считанные секунды. Если же человек после прыжка получил травму и не может самостоятельно выбраться из воды, необходимо немедленно вызвать неотложную медицинскую помощь по номеру 113, а в экстренных ситуациях – службу спасения по номеру 112. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и помните, лучший отдых у воды – это отдых без неоправданного риска.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 5 июля, первая половина дня в Даугавпилсе будет пасмурной и без существенных осадков. А после обеда сохранится облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

0: Доброе утро.
1: Sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели. Рад приветствовать всех и каждого здесь на волнах радио «Алиса Плюс», где в эту самую минуту начинается программа «Диалог с городом». Меня зовут Сергей Каратеев, и, как всегда, в это время мы говорим с представителями структур самоуправления и власти нашей Даугавпилской. И чтобы у вас, уважаемые радиослушатели, тоже была такая возможность общаться с представителями самоуправления напрямую. Сегодня Александр Ленкевич, руководитель полиции и самоуправления, в нашей студии. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Телефон прямого эфира 654-25-00. Приглашаю наших радиослушателей по ходу беседы присоединяться посредством телефонной связи и совершенно смело задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю. А мы давайте начнем с того, что первый летний месяц уже завершился. Как вы оцениваете праздник города, Лига, как они, насколько спокойно они прошли в нашем городе, без существенных инцидентов, или что-то случилось?
3: Ну, тут надо было бы, наверное, сказать, что благодаря очень законопослушному, культурному и очень приятному времяпрепровождению жителей нашего города, гостей нашего города, праздники прошли довольно спокойно, без особых инцидентов и каких-то происшествий. Как я уже сказал, это все благодаря нашим жителям и гостям, которые вели себя достойно, уважительно друг к другу, культурно, законопослушно к закону. И все это благодаря этому прошло действительно хорошо. Были, конечно, мелкие инциденты, какие-то мелкие правонарушения, которые в основном ограничивались какими-то замечаниями, предупреждениями или устными беседами. Люди с пониманием к этому относились. Если там было констатировано какое-то незначительное правонарушение, они на это реагировали довольно спокойно и с пониманием, прекращали это, и в связи с этим не применялось к ним никаких более жестких мер наказания, а отдых и празднование, оно приносило только удовольствие и позитивный настрой.
2: Ну, по горчишникам много было информации в эти дни, что много кого наградили.
3: К сожалению, да, такая ситуация, что почти весь центр города, все дворы у нас обустроены теперь уже так, что жители многоквартирных домов, дворов принимают все меры для ограничения постановки транспортных средств не проживающих в этих дворах или домах людей, с ограничением только с разрешением. Поэтому, когда прибывает большое количество транспортных средств в город на какие-то праздники, особенно на праздник города, когда собирается много жителей и приезжих, то все дворы заполняются транспортными средствами. Люди у нас привыкли к комфорту, подъехать поближе к месту проведения событий, чтобы недалеко ходить, чтобы быстрее прибыть на место. И тогда начинается, что жители возмущаются: мы обустроили наши дворы для своих транспортных средств, а тут наставлено транспортных средств без разрешений, кто-то чужой приехал. Поэтому здесь я хотел бы отметить два фактора. Первый, что у нас ограниченные возможности для того, чтобы реагировать на все такие вызовы, которые связаны с постановкой транспортных средств без разрешения, именно вот в этот период времени, когда мы в основном заняты обеспечением общественного порядка, и приоритеты немного другие, поэтому мы только по возможности и свободному положению экипажа или работы экипажа, который может выехать и, скажем так, проверить или при необходимости выписать премию человеку, который поставил без разрешения. С другой стороны, хотел бы, наверное, обратиться к жителям нашего города, к владельцам вот этих территорий, домов, что праздник есть праздник. Да? Он не каждый день, он не 30 дней в месяц, он пару дней. И вот эти неудобства, которые создают вот эти ситуации и с расстановкой транспортных средств, и с занятием парковочных мест, относиться к этому, ну, можно более лояльно и с пониманием, потому что это гости нашего города в основном, это те, кто приехал в наш город, это налоги для города, это прибыль для предпринимателей, и это хорошее настроение для отдыхающих. Когда хорошее настроение портится каким-то вот таким неприятным сюрпризом, это тоже неприятно. И захочет ли человек в следующий раз приехать к нам в город и получить такой сюрприз, вопрос. Поэтому будем к этому относиться более демократично, лояльно и с пониманием. И, может быть, такое неудобство как-то перетерпеть один пару дней. И если это уже повторяется ежедневно и какое-то время, да, конечно, мы выезжаем на эти вызовы, мы принимаем меры, мы ограничиваем эту стоянку только для жителей нашего города. Но и здесь я еще хотел бы лишний раз напомнить, пожалуйста, если вы имеете разрешение на стоянку в этом дворе, не забывайте размещать ее на видном месте, потому что зачастую получается так, что мы получаем вызов, приезжаем, оформляем штраф на это транспортное средство. На следующий день человек приходит с заявлением: «Вы извините, я забыл, у меня завалилось, закатилось, где-то там осталось, либо перепутал». И вот этой процессуальной работы получается довольно большой объем, чтобы это все опять проверить, остановить, отменить. И вот эти ситуации, те, кто вызывает, это жители того же дома. Я думаю, что вы соседей знаете. Не значит, что если у него там на стекле лобовом в этот день нету этого разрешения, возможно, вы знаете, что у этой машины есть разрешение. Ну зачем тогда вызывать и решать этот вопрос таким образом? Если, конечно, это действительно нарушение, и эту машину вы не знаете, и это случайно, или она стоит уже который раз и нет разрешения, все это, естественно, будет оформлено. Поэтому каждую ситуацию мы рассматриваем индивидуально, а люди, которые вызывают, жители или старшие по дому, пожалуйста, смотрите и решайте на свое усмотрение, конечно. Если вы знаете, и просто из-за того, что человек забыл, ну,
4: из вредности.
3: Это нелогично. Ну, может быть, не из вредности, а из принципа, что должен быть порядок. Порядок, конечно, должен быть. Поэтому всем водителям, пожалуйста, соблюдайте порядок.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич сегодня в гостях программы «Диалог с городом». Приглашаю наших радиослушателей присоединяться по работе муниципальной полиции. Если у вас есть вопросы, милости прошу, звоните 654-2500. Летом пляжи переполнены, ну, полицейских патрулей там видно не всегда. Вот, но при этом отдыхающие распивают алкоголь, курят в неположенных местах, нецензурно выражаются. Как в таких условиях обеспечивается порядок на пляжах нашего города?
3: Ну, действительно, публика у нас разношерстная. Поэтому, может быть, есть среди всех приличных, и кто-то не совсем приличный попадается. В основном это очень культурные, как я уже сказал, жители нашего города, законопослушные и ведут себя прилично культурно и соблюдают все нормы и ограничения, но попадаются ситуации, когда встречаются мне ситуации, когда кто-то пытается покурить на пляже, выпить спиртное, выгулять собаку или где-то на чем-то покататься по пляжу. Эти ситуации, естественно, они нарушают общий порядок отдыха и вносят хаос в ряды отдыхающих и неприятные ощущения. Патруль там есть всегда. На Большом Стропском пляже и на Стропе Вилнис у нас постоянно дежурят спасатели, которые в оранжевой, очень хорошо видной экипировке. Всегда к ним можно обратиться, если есть какие-то замечания, не знаю, к отдыхающим, к соседям, или где-то вы заметили какое-то нарушение, которое действительно мешает остальным отдыхать, либо это каким-то образом влияет на общую ситуацию. Пожалуйста, всегда обращайтесь. Наши, как я уже сказал, сотрудники примут все меры для того, чтобы прекратить нарушение, навести порядок, либо помочь в какой-то ситуации. Бывает, что нужна какая-то помощь оказать отдыхающим. Здесь хотелось бы, наверное, отметить особенно присмотр за детьми. На пляже очень много народу собирается, все отдыхают, купаются, развлекаются, постоянное движение. И если у вас ребенок пропадает из поля зрения хотя бы на несколько секунд, вы можете его потерять потом на минуту, на две, на три, и вы не будете знать, где он. Не дай бог, он попадет в воду или где-то рядом с водой, где это уже создает дополнительную опасность, особенно для маленьких детей. Поэтому если случилась такая ситуация, если вы не можете очень оперативно найти своего ребенка, он пропал из поля зрения, пожалуйста, обращайтесь сразу к нашим работникам. Они помогут, сделают все, чтобы побыстрее оперативно найти ребенка, через громкую связь объявят, возможно, о том, что пропал ребенок. Другие отдыхающие могут подключиться. Случилось с каким-то человеком какая-то неприятность, не знаю, вы видите, что ему стало плохо, вы видите, что как-то человек ведет себя неадекватно. Опять-таки, пожалуйста, все возможности обратиться к полицейским, чтобы они приняли необходимые меры, вызвали необходимые службы, или неотложную медицинскую, или спасатели, или какая-то другая ситуация. Но и самим предусматривать меры безопасности. Не прыгать с ограждений, не плавать на субдосках без спасательных жилетов, не заплывать за буйки. Все это ограничения, которые предусмотрены для отдыха на пляже, чтобы спасатели могли адекватно реагировать на все эти отдыхающих, скажем, какие-то активности.
2: Но получается, что если... Ну, мне есть подтверждение того, что люди часами распивают алкогольные напитки. 1000-2000 людей на пляже, и кто-то из них постоянно распивает напитки, курит там при детях, да? То есть всегда ли надо ходить жаловаться, или муниципальная полиция как-то время от времени проходит и показывает, что мы следим за вами?
3: Нет, конечно, патрулю, это их святая обязанность следить за всем пляжем, да. Но, как вы уже сказали, 1000 людей, и усмотреть, пьет ли он там спиртное или он пьет
2: причем
3: лимонад.
2: Причем открыто, да.
3: Не всегда можно увидеть, потому что, как вы уже сказали, очень много людей, и вот эта масса людей иногда загораживает общую видимость, и патрульный видит только общую картину или спасатель, да, что там конкретно может быть в конкретном случае происходит. Поэтому, если это создает помехи, и вы считаете, что это угрожает здоровью, опасность создает какую-то, либо мешает вам отдыхать, конечно, обращайтесь к нашим работникам. Они обязаны просто навести порядок и прекратить какие-то нарушения, которые вам мешают отдыхать.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2500, номер телефона в студии. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Давайте поговорим о четких правилах распития алкогольных напитков в общественных местах. На набережных, парках, у воды. Где это запрещено вообще категорически, а где закон позволяет? И как полиция это контролирует?
3: Полиция контролирует это естественным образом, видя, если констатируются нарушения, то эти нарушения пресекаются. Распивать спиртные напитки на пляже запрещено, это однозначно. Есть для этого кафе, специально отведенные места, где можно употреблять спиртные напитки. В общественном месте находиться даже с открытой бутылкой алкоголя – это нарушение общественного порядка. Поэтому, пожалуйста, если вы собираетесь на отдых, если вы хотите спокойно, культурно отдохнуть, то соблюдайте общепринятые меры, правила, нормы поведения, да, есть определенные человеческие нормы поведения, даже которые не описаны, потому что описать все в законе, ну, это будет уже Библия. Поэтому есть общепринятые нормы поведения, культура поведения, нахождение в общественном месте, опять-таки, в каком виде, да, курение, ну, это естественно, там уже само собой подразумевает под собой, что даже близко к зданию, ближе 10 метров, уже нельзя курить, да, в общественном месте. Не говоря уже о пляже, где там скопление, как вы уже сказали, тысячи людей, и кто-то там в этой общей массе начинает курить, но это не одному-двум людям мешает, это мешает общей массе людей, тем более там дети находятся. Во-первых, это мешает здоровому образу жизни. Второе, что это психологически подвергает детей эмоционально курение. Видят, что люди курят, это, ну, скажем так, лишний раз рекламируют неприятные вещи.
2: Руководитель полиции и самоуправления Даугавпилса Александр Ленкевич в нашей студии. Приглашаю радиослушателей присоединяться. 654-2500. Лето, вечера. Во дворах часто собираются компании молодежи. Как жителям правильно поступать, если это мешает ночному отдыху обычного горожанина? И сами они не хотят оказаться в конфликтной ситуации и идти доказывать молодежи, что уже не время шуметь. Как полиция, самоуправление действует в этом случае?
3: Любой случай, когда мы получаем информацию о том, что не знаю, во дворе, в парке, на какой-то прилегающей территории, либо прямо во дворе частного дома, либо общего дома многоквартирного происходят какие-то мероприятия, которые мешают людям отдыхать, спокойно проводить время, не знаю, в своей квартире или во дворе, и это создает дополнительные какие-то проблемы, шум, не знаю, поведение, хулиганские действия. Естественно, 654-21-500 – это круглосуточный номер телефона дежурной части. Пожалуйста, позвоните, экипаж свободный в кратчайшее время прибудет на место. Если нет более каких-то серьезных нарушений в данный момент, если наши экипажи заняты, значит, мы просим помощи у госполиции, в принципе, и люди сами могут позвонить, даже не заморачиваясь на воспоминания этого телефона. 112, это служба спасения, она переадресует звонок, либо передаст информацию по назначению. И в любом случае кто-то, либо мы, либо госполиция прибудет на место, там, где вы считаете, что происходят какие-то противоправные действия, либо хулиганские, либо люди не очень адекватно или культурно себя ведут, и либо проведут беседу о том, чтобы прекратить какие-то там не совсем подобающие действия, либо при необходимости примут более жесткие меры, вплоть до административного характера составления протокола или внесения штрафа или задержания в зависимости от правонарушения, которое будет констатировано.
2: Многие жители говорят о том, что не хотят звонить в полицию, потому что боятся представляться, называть свои персональные данные и считают, что потом могут возникнуть какие-то проблемы. Как вы это могли бы прокомментировать и что посоветуете таким людям?
3: Видите, здесь опять-таки палка о двух концах. Да? Мы приедем, проведем беседу. Мы на данный момент, может быть, тысяча вам это правонарушение, но если человек хочет, чтобы адекватно было принято какие-то меры, если он считает, что были грубо нарушены какие-то правила, нормативы, законы, были проведены какие-то хулиганские действия, нам нужно заявление от пострадавшего либо человека, который считает, что ему нанесен материальный или моральный ущерб. В противном случае у нас нет оснований юридических заводить административное либо уголовное дело по какому-то факту нарушения. То есть если есть явные признаки уголовного нарушения, да, это одно дело. Если это только информация, без материального подтверждения заявления, да, то это ограничивается, как я уже сказал, только профилактикой. Любые административные действия должны иметь юридическое основание.
2: То есть человек может не называться, но в этом случае дело административное не будет начато, но экипаж все равно приедет.
3: Экипаж приедет, конечно. Я говорю, ну, это будет профилактические мероприятия. Если человек хочет, чтобы было возбуждено дело, то в любом случае нам нужно заявление, чтобы у нас было основание. Мы не будем ознакомливать и информировать, скажем так, обвиняемого в противоправных действиях о данных, персональных данных человека, который написал заявление. Но как таковое заявление само по себе надо. Его можно, возможно, написать и на следующий день. Да, мы зафиксируем тех нарушителей, которые были на месте. Человек может приехать или электронно написать, если есть электронная подпись, можно все это электронно сделать без личного присутствия. Можно написать заявление на месте, указав свой адрес, тогда поднимутся или зайдут по данному адресу наши работники. Но в любом случае юридические нормативные акты должны быть соблюдены.
2: Полиция самоуправления предлагает также возможность связаться в WhatsApp-чате. Насколько активно жители пользуются этим каналом?
3: Ну, он более уже начинает приобретать такой активный характер. И люди присылают к нам больше информации на WhatsApp. То, что они замечают, то, что они считают, заслуживает внимания, либо проверки, либо какой-то фиксации информации. Ну, на данный момент чаще всего это нарушение правил остановки стоянки, как я уже сказал, это дворы, и это разрешения, это долгостои, то есть оставленные без надлежащего ухода, либо без движения транспортные средства, без использования длительное время. Это какие-то беспорядки, которые происходят, может быть, в местах отдыха, в парках, где-то в каких-то более отдаленных от центра местах свалки. И вот здесь, в этой ситуации, наверное, у меня была бы отдельная просьба к нашим жителям, жителям нашего города, чтобы, если вы видите действительно какое-то правонарушение, связанное с вывозом мусора, с вывозом каких-то отходов, кто-то там подъехал, разгружает из машины, из прицепа где-то, есть у нас такие места, где там не присутствует на данный момент ни люди, ни видеонаблюдения. Потом эти свалки обнаруживаются, естественно. Начинаются процессы, начинаем розыск виновных. Но зачастую это очень затруднительный процесс, поскольку мусор оставленный, он не оставляет таких явных следов, каких-то признаков адреса или места жительства виновного. Поэтому, если вы видите такие ситуации, конечно, зафиксируйте на телефон машину, либо сам процесс, даже если есть фотография чего-то, что происходит, наш экипаж оперативно отреагирует, может быть, подъедет туда, успеет перехватить это транспортное средство, потому что потом найти этого виновного, как я уже сказал, очень тяжело. А свалка, она остается, она мешает людям, она наносит вред природе. И пока это уберется, пока наведется порядок, это заслуживает большего внимания и усилий. Поэтому чем быстрее мы отреагируем, чем внимательнее и более бдительным будут жители нашего города и будут оказывать содействие и помощь вот в таких ситуациях, тем больше порядка будет, и тем быстрее мы сможем навести, скажем так, этот порядок на тех территориях, которые заслуживают внимания.
2: Но вот этот телефон, который в WhatsApp, он настолько же оперативен, как и 21500?
3: Этот телефон находится там же в дежурной части, и дежурный, сразу получая информацию по нему, реагирует на это сообщение, если оно заслуживает моментального внимания, реакции, да, то естественно, что дежурный сразу реагирует на это, и ближайший экипаж высылает на место этого происшествия или проверить информацию, которая там отражена в этом сообщении, либо отреагировать на происшествие, которое там происходит. И это действительно оперативно помогает решать такие вот ситуации.
2: Ну, предлагаю тогда записать номер телефона, это то, чтобы у каждого остался в памяти телефон, на всякий случай. 24-44-21-15. Все верно, да?
3: Да.
2: 24-44-21-15. Это телефон WhatsApp, муниципальная полиция. Так и запишите.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: 654-2530, номер телефона в студии радио «Алиса Плюс», и вы можете совершенно смело позвонить нам прямо сейчас, если у вас есть вопросы к нашему сегодняшнему гостю, руководитель полиции самоуправления Александр Ленкевич в нашей студии. Есть звонок, он будет слышен в наушнике. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Добрый.
4: Господин Ленкевич, когда наведется порядок с инвалидными стоянками в городе, особенно у поликлиники? Я понимаю, что инвалидов больше, но зачастую стоят просто крутые делитесь с этим вопросом.
2: Спасибо. Стоянки, пожалуйста, около поликлиники.
3: Если стоит крутая машина с разрешением на инвалидную стоянку, к сожалению, мы не имеем никакого ни морального, ни юридического права эту машину наказать или убрать. Привез ли человек кого-то в поликлинику, либо сам приехал на этой машине в поликлинику и занимая место без разрешения, естественно, сообщите нам, мы выйдем и накажем этого нарушителя. Но если там в этой машине находится это разрешение, то, к сожалению, даже если он морально нарушает принцип пользоваться вот этим разрешением, не привозя кого-то, имеющего это инвалидное разрешение, а просто взяв у него это разрешение и использовать его, но, к сожалению, доказать мы на тот момент мы этого не можем. Поэтому, да, случаются такие ситуации, когда мы видим Q7 или там Audi...
2: не будем рекламировать бренды.
3: X6, да. И люди возмущаются, как инвалид мог приехать на такой машине. Ну, случаются и такие ситуации.
2: В городе, особенно в центре, особенно около многоквартирных домов, участились случаи, когда люди без определенного места жительства роются сперва в мусорных контейнерах, затем располагаются на ближайших скамейках, у детских площадок, начинают все это сортировать. Есть ли у нас какие-то механизмы воздействия, чтобы... Ну, не хотелось бы такого видеть в городе, и часто жители об этом говорят.
3: Информацию мы такую получаем, да, и реагируем на нее, подъезжает экипаж, пытается, естественно, чтобы прекратить такие, скажем, не очень эстетичные действия и действия, которые вызывают недовольство у жителей нашего города. Но тут надо понять одну вещь, что не финансово, не как-то материально наказать этого человека, который не имеет определенного места жительства, не имеет никакого финансового достатка, за исключением того, что он получает, может быть, какую-то попрошайничество, милостыню или каким-то образом сдавая вот эту вот тару, утилизируя бутылки или тару, получая какое-то финансовое свое благополучие, да, выписать ему штраф – это бесполезная работа. Потому что, получается, выписывая штраф безработному, не безработному, ну, скажем так, человеку без определенного места жительства, мы должны потом, если он не уплатил его, выслать сообщение или извещение о взыскании штрафа судоисполнителю. Судоисполнитель, естественно, не может исполнить этот наш вердикт о вынесении штрафа. И впоследствии судоисполнитель после определенного времени выставляет нам счет для того, чтобы мы оплатили его работу. И получается, что мы, выписывая штраф такому человеку, потом еще платим судоисполнителю из бюджета самоуправления за его работу, которую исполнить он физически не может.
2: Ну, это нам просто не нравится, и мы ничего не можем с этим сделать? Или все-таки есть установка города какая-то по этому вопросу, и мы все-таки что-то делаем?
3: Установка, естественно, одна, чтобы в городе был порядок. Независимо от того, человек это без определенного места жительства, либо человек с определенным местом жительства.
2: Ну, рыться в контейнерах можно, вот как наш город считает?
3: Юридически это не запрещено.
2: Не запрещено, да?
3: Да, то есть нет юридического какого-то основания ему запретить. Может быть, человек, нормальный человек, да, ну, скажем, нормально, я извиняюсь за выражение, нормальный, ненормальный, человек, скажем, с достатком и все, уронил что-то в контейнер по ошибке. Но он может тоже там рыться и копаться, искать ту вещь, которую он по ошибке выкинул. За это тоже не, глупо было бы его наказывать, если человек пытается найти. То же самое, что да, они эстетически непривлекательно выглядят. Они, естественно, что, может быть, людям вызывают какое-то непонимание у людей, да. Но, к сожалению, это наша сегодняшняя ситуация, и это обыденный, наверное, уже процесс, когда вот в этих контейнерах там, мы видим, что постоянно кто-то копается.
2: Следующий вопрос Алло, будет из эфира. Здравствуйте, в наушнике Александр будет слышно, пожалуйста. Добрый день.
5: Значит так, я сегодня вот пошла около своего дома, у меня частный дом, и пошла в магазин около Каунас, тем общежитийного строения, и какие-то синие гранулы, причем они вонючие, хлоркой или чем воняют. Кто это этим занимается или что это такое, я не понимаю.
2: Это на дороге?
5: По траве, около тротуара.
2: Каунас 7, да, ближайший дом?
5: Да, да, да. Вот прямо я живу на углу Каунас 7 и Лела Дарза, и вот прямо вот такие синие гранулы вдоль тротуара, около вот на траве, прямо рассыпаны. Мне это очень...
3: Это единственный случай или это постоянно там?
5: Нет, вот сегодня я заметила. Ну, может... Что это делаете, зачем? Мне вот это интересует.
2: Можете что-то прокомментировать?
3: Ну, прокомментировать я вряд ли что-то могу. Может быть, кто-то что-то просыпал, может быть, каким-то образом это оказалось не преднамеренно на тротуаре. Хорошо, мы проедем, посмотрим. Если там действительно что-то опасное, мы сообщим соответственным службам, чтобы они взяли этот вопрос на контроль и при необходимости убрали.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
2: Сейчас на государственном уровне актуализирован контроль за состоянием животных домашних. Да? Часто ли в Даугавпилсе поступают вызовы о том, что не соблюдают правила содержания животных другие горожане?
3: Ну, не скажем, что это часто. Но информация такая периодически к нам приходит о том, что мешает особенно в многоквартирных домах домашние животные. Ну, в основном это собаки. Коты, они более тихие животные. Они так громко себя не ведут. Собаки имеют свойство лаять. И...
2: Это запрещено?
3: Нет, это естественная реакция, наверное, животного на какую-то ситуацию, возможно, на радуется встрече хозяина, возможно, кто-то проходит мимо квартиры, и таким образом собака защищает свою территорию, возможно, и от того, что кто-то уехал из дома и забыл животному оставить достаточно воды и корма. И таким образом животное высказывает свое недовольство. Есть разные случаи, конечно. При таких ситуациях, конечно, наши работники выезжают на место вызова, проверяют заявленную информацию. Если там явно ощущается какое-то нарушение либо ненормальное поведение животного, то об этом оповещаются соответственные службы, которые... могут проверить, проконтролировать или убедиться в соблюдении всех правил, норм содержания животных. Сейчас с 1 июля изменились правила законодательства, и самоуправление больше получает прав или скажем так, методов или надзорного принципа за соблюдением этих прав. Поэтому каждый конкретный случай это рассматривается индивидуально и принимается решение в соответствии с ситуацией. Другое, что я хотел бы сказать, тут, наверное, больше касается владельцев домашних животных, особенно собак. Если вы хотите завести себе питомца, либо себе завели, особенно это животные, собаки, которые более... скажем так, агрессивные или более высокорослые. Маленькие собачки, они, естественно, меньше. И шума
2: иногда
3: проводят.
2: Ну,
3: иногда, да, я согласен.
2: Больше.
3: Согласен, но бойцовские собаки особенно или собаки, которые больше габаритов, они, естественно, больше шума могут создавать и своим поведением, и лаем. Поэтому, если вы решили приобрести или приобрели себе питомца, пожалуйста, займитесь его воспитанием, дрессировкой, его содержанием. Вы, беря на себя эту ответственность, приобретая его, берете на себя ответственность за его воспитание и содержание, и соответственным образом, чтобы животное себя вело и не мешало соседям, другим, скажем, жителям этого дома, создавая вот эти помехи своим неадекватным поведением, либо из-за того, что оно не воспитано, не дрессировано, вела себя таким образом, что она вызывает недовольство других жителей. При выводе на прогулку, прогуливая собаку, выгуливая где-то на природе, в городе, пожалуйста, пользуйтесь поводками. Нигде не исключено никогда, что вы можете встретить где-то другую собаку большего размера, меньшего размера, чтобы ни ваша собака, ни та другая не пострадала в стычке между собой. Зачастую собаки начинают выяснять отношения, люди начинают вмешиваться в этот конфликт, получают травмы. Собаки, когда начинают выяснять между собой отношения, они становятся более агрессивными, и зачастую человек, просто разнимая их, получает травму. Либо сам хозяин, либо хозяин другого животного. Поэтому соблюдайте меры предосторожности. Смотрите за ситуацией. Если вы видите, знаете или чувствуете, что может быть какая-то опасность с вашей стороны или со стороны другой собаки, то лучше всего держать, конечно, ее на поводке. Хотите выгулять, вы едете дальше, куда, за город, там, где это действительно безопасно и не создат неудобств ни другим, ни вам. И спокойно тогда можно проводить с собакой время. А где-то на ближайших территориях, к домам, к дворам, в лесопарковой зоне, лучше собаку держать на поводке.
2: В завершении хотелось бы вашего мнения о сотрудничестве полиции и самоуправления с жителями. Вот как бы вы ее охарактеризовали? Активны ли жители? Сообщают о проблемах? Помогают? Участвуют в создании безопасной среды? Как вы видите?
3: Всегда были люди активные. Всегда были те, кто... Кому не безразлично непорядок, и порядок, и безопасность в нашем городе. Всегда есть люди, которым это все равно. Но надо сказать, что со временем людей, которые неравнодушны к ситуации в городе, становятся больше, они активнее принимают участие в наведении порядков, в организации порядка, и общественного порядка, и порядка в городе. Неравнодушны к тому, что происходит в городе беспорядок. Может быть, кто-то что-то ломает, кто-то портит что-то. Как я уже сказал, вывозит мусор или каким-то другим образом мешает общественному порядку. И WhatsApp, и телефон дежурной части получают информацию от жителей нашего города. И на эту информацию, естественно, мы в основном реагируем. Превентивные методы работы, они позволяют контролировать ситуацию в городе, а прекращать беспорядки, либо оперативно решать ситуации, в которых вот эти беспорядки начинают происходить, либо какие-то правонарушения. В основном мы получаем информацию от жителей нашего города. Поэтому спасибо всем тем, кто неравнодушен, кто активно участвует в общественной жизни, кто сообщает нам всю необходимую или своевременную информацию о том, что где-то что-то происходит, мы можем тогда оперативно отреагировать, и вместе мы можем поддерживать порядок, надлежащий уход городу и надлежащее содержание города.
2: Александр, не могу вас отпустить, не задав этот вопрос. Какое-то время назад, когда вас только назначили, вы сказали о том, что не каждый муниципальный полицейский может подтянуться на перекладине определенное количество раз. И это тогда казалось, да, и мы разместили в соцсетях этот фрагмент. И он набрал огромное количество реакций всевозможных. Как сейчас обстоит что с подтягиванием?
3: Начнем с того, что все наши работники, они занимаются физподготовкой, да, в частном порядке посещают залы, спортивные площадки. То есть сама работа полицейского, она под собой подразумевает, что он должен иметь физическую форму в таком состоянии, чтобы он мог и пробежать, и, догнав нарушителя, задержать, применяя физическую силу в рамках дозволенного, прекратить правонарушение. То есть тогда мы, когда разговаривали, я говорил о тех претендентах, которые хотят поступить к нам на службу, что не каждый полицейский может выдержать вот эту физическую нагрузку, либо даже выполнить минимальные требования физической нагрузки. Зачастую наши подростки, которые учатся сейчас в школе, многие очень занимаются в разных кружках, занимаются разными видами спорта. Естественно, что они развиты нормально и физически, и имеют все необходимые навыки, способности физподготовки. Но не секрет, что многие подростки, увлекшись компьютерными играми, видео, компьютером, большую часть времени, если не всю, проводят именно в сидячем, лежачем или отдыхающем образе жизни и принимая только какие-то моральные свои удовольствия, не заботясь о физическом своем состоянии. Есть и такие ситуации. Поэтому, когда человек приходит к нам устраиваться на работу, естественно, ему тяжело сразу погрузиться вот в этот объем физической нагрузки и выдерживать вот эту необходимую нагрузку.
2: На этом все. Время, отведенное для нашего эфира, пролетело. Это была программа «Диалог с городом». И гостем нашего эфира сегодня был руководитель полиции и самоуправления Александр Ленкевич. Вам спасибо и до свидания.
3: Спасибо. Всем мира и добра.
2: Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся.
1: «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс». Длительная реклама.
6: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 2800 5577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības, pērk zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 2800

0: щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
1: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26 977 493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25 903 068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29 004 012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25 676 700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Летние каникулы в самом разгаре. Но многие родители замечали, чем больше свободного времени у детей, тем чаще они проводят его с телефонами, планшетами или компьютером. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от психологов, педагогов и специалистов по работе с детьми. Эксперты отмечают, что интерес к природе есть практически у каждого ребенка. Но чтобы он проявился, важно не просто отправить детей гулять, а самим участвовать в этом процессе. Лучший пример для ребенка – поведение родителей. Если взрослые сами редко бывают на природе, детям тоже будет сложно полюбить прогулки, походы и отдых на свежем воздухе. Поэтому рекомендуется чаще устраивать семейные прогулки в парке, лесу или у водоемов, не превращать каждую прогулку в урок, а позволять ребенку исследовать окружающий мир самостоятельно, позволять детям изучать лужи, шишки, растения и другие природные мелочи, брать с собой небольшой перекус и не бояться того, что ребенку иногда станет скучно. Именно скука часто становится лучшим стимулом для фантазии, творчества и новых открытий. Кроме того, специалисты напоминают о простом правиле 20 минут. Даже короткая прогулка в парке помогает отдохнуть от экранов, улучшает концентрацию внимания, снижает усталость и дарит ощущение спокойствия. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть этим летом у детей будет больше ярких впечатлений и реальной жизни.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 5 июля, первая половина дня в Даугавпилсе будет пасмурной и без существенных осадков. А после обеда сохранится облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Шум, толпа и суета. Скорее бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
2: Реклама для предпринимателей.
3: Почему такая грустная?
4: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
5: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
4: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
6: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
7: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

солнце пленку засветит. Мы два боевых пистолета, и нам не нужен глушитель, но не работают сети. Хмурый февраль на репите, а я все жду тебя в

0: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
1: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
4: Спокойно, вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
5: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
6: Алиса Плюс.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.
1: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelis.lv.
2: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinot fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā, Polijas Nacionālās Speedway līgas mečā, Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēkam uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā, 2016. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no 2010.
2: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
3: Поменял и водосточную систему обновил.
2: Латгалас Юмикес?
3: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
4: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%. А на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Для многих жителей Латвии лето – это не только отдых, но и заботы в огороде. И если спросить дачников, какую культуру они выращивают чаще всего, томаты наверняка окажутся в числе лидеров. Конечно, после кабачков. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы от специалистов по садоводству. Эксперты отмечают, что одну и ту же ошибку многие огородники повторяют из года в год. Высаживают помидоры на том же месте, где они росли в прошлом сезоне. Кажется удобно, но именно это может заметно снизить урожай. Дело в том, что томаты активно забирают из почвы питательные вещества. Кроме того, в земле постепенно накапливаются болезни и вредители, которые могут поражать новые посадки. Поэтому специалисты рекомендуют не выращивать томаты на одном месте несколько лет подряд, по возможности менять место посадки даже в теплице, регулярно улучшать почву компостом или перепревшим навозом. После томатов высаживать фасоль, горох, морковь, лук, чеснок или зелень и не сажать помидоры после картофеля, перца и баклажанов, так как эти культуры подвержены одним и тем же заболеваниям. Хороший урожай начинается не с покупки дорогих семян, а с заботы о почве. Иногда простая смена грядки приносит больше пользы, чем дополнительные подкормки. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши грядки радуют богатым урожаем.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 5 июля, первая половина дня в Даугавпилсе будет пасмурной и без существенных осадков. А после обеда сохранится облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 22 градусов, ветер западный, скорость в порывах до 10 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
2: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
1: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
2: Код медицинского учреждения 00100-280.
3: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
5: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
6: Top, top, top!
7: Все лучше, чем кажется.
8: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворл». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворл Даугавпилс». Февруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Щедрые предложения в «Гинтаро Мебелос». Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы «Новослип». Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу. И быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Ищите идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem

0: покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
1: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето приносит радость не только людям, но и домашним питомцам. Открытые окна, балконы, дачи, прогулки по саду и новые запахи побуждают у кошек большое любопытство. Но именно в теплое время года возрастает риск отравлений. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от ветеринарных специалистов о том, как защитить кошку от опасностей, которые могут подстерегать ее и дома, и на участке. Многие домашние кошки просто не умеют распознавать опасные растения. При этом отравление может произойти не только после того, как животное погрызет листья. Иногда достаточно проглотить пыльцу, слезать ее с шерсти или даже попить воду из вазы с цветами. Особую осторожность специалисты рекомендуют соблюдать с лилиями, нарциссами, тюльпанами, азалиями и некоторыми другими декоративными растениями. Важно проверить, какие растения находятся дома и в саду. Не оставлять в доступе для питомца букеты с потенциально опасными цветами. Хранить бытовую химию, лекарства и другие опасные вещества в недоступных местах. Обеспечить кошке доступ к безопасной кошачьей траве и внимательно следить за ее состоянием после прогулок. Специалисты также напоминают, что рвота, повышенное слюноотделение, нарушение стула, слабость или необычное поведение могут быть первыми признаками отравления. В таких случаях необходимо как можно быстрее связаться с ветеринаром. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть лето будет безопасным не только для вас, но и для ваших четвероногих друзей.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Izvēlies darba devēju novērtātu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē, Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
2: Поменял и водосточную систему обновил.
1: Ладголос Юмикес?
2: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikes.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу.
3: Акционерное общество «Латвийс кредитнемей полидзибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

Целовал его слепой расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк, расположенный в Эньчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эньчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
3: Pietnējā jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā Polijas Nacionālās Speedway līgas mačā Daugavpils Lokomotīva tiksies ar tiešo konkurenti cīņā par iekļūšanu pusfinālā Landskutas Devils komandu no Vācijas. Ar jūsu atbalstu mūsējiem ir paspēka uzvarēt. Tiekamies 5. jūlijā pulkstens 16. Lokomotīvas stadionā. Kases atvērtas jau sestdien no pulkstens 10.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
5: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги и цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
8: Алиса Плюс.

0: Izvēlies darba devēju novērtētu medicīnas koledžu un iegūsti konkurētspējīgu profesiju veselības vai sociālās aprūpes nozarē. Studē Latvijas Universitātes Paula Stradiņa medicīnas koledžas Rēzeknes filiālē un izmanto iespēju apgūt radiologa asistenta, podologa, masiera, ārsta palīga vai sociālā rehabilitātāja profesiju. Dokumentu pieņemšana klātienē no 7. Līdz 23. Jūlijam Rēzeknē. Nikodēma Rancāna ielā 23A. Uzzini vairāk par studijām Rēzeknē vai Jūrmalā koledžas mājaslapā psk.lu.lv.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. GintaroMebelis.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
4: Top, top, top!
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Лето – это, пожалуй, самое подходящее время отпусков. Но перед долгой дорогой многие водители проверяют масло, топливо и документы, забывая о том, что безопасность начинается с самого простого – состояния шин. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по безопасности дорожного движения. Эксперты напоминают, что летом воздух в шинах нагревается, и давление во время движения увеличивается естественным образом. Поэтому специально перекачивать колеса в надежде сэкономить топливо не стоит. Дело в том, что из-за слишком высокого давления ухудшается сцепление с дорогой, увеличивается тормозной путь, а автомобиль может стать менее устойчивым в поворотах и на мокром покрытии. Поэтому специалисты рекомендуют проверять давление в шинах не реже одного раза в месяц, обязательно делать это перед дальней поездкой, измерять давление только на холодных колесах, при полной загрузке автомобиля ориентироваться на рекомендации производителя и не подкачивать шины выше установленных норм. Также стоит обратить внимание, если автомобиль стал жестче реагировать на неровности дороги, чаще чувствуется колейность или изменилось поведение машины на трассе. Все это может указывать на неправильное давление в шинах. Правильное давление помогает не только продлить срок службы резины, но и напрямую влияет на безопасность водителя и пассажиров. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Комфорта в поездках и безопасности в пути.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: акционерное общество «Латвийс кредитнемой полизибс программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
1: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
2: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
3: Top!
4: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здорово, сосед! Ты никак крышу поменял?
1: Поменял и водосточную систему обновил.
0: Ладголас Юмикис?
1: Конечно, в этом я стабилен. Надежные ребята. Я еще штакетник для забора у них возьму. А из жести они что угодно могут слепить. Кстати, находится на Карклу 20, а телефон 26-59-15-33 и сайт yumikis.lv. Там найдешь все предложения. Ну, бывай, береги крышу!
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гентару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GentaruMebelas.lv.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
5: Top, top, top!
6: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26-96-27-11. 26-96-27-11.
7: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
8: Все лучше, чем кажется.
9: Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба «Радио Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

Ты знаешь, она на земле бывает, такая любовь, что не отпускает, что не отпускает. Держит меня за сердце крепко, это любовь, как будто клетка.

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на фейсбук-странице «Лаби Паркас».
2: Шум, толпа и суета. Скорей бы уже Рига. Путешествуйте без стресса с Люкс-Экспресс. Заранее забронированное место. Два ежедневных рейса из Даугавпилса в Ригу в удобное для вас время. И самое приятное – остановки на улицах Орманю и Валкас. Садитесь и наслаждайтесь. Мы обо всем позаботимся. Вот это я понимаю. Комфортное путешествие. Бронируйте билеты на luxexpress.lv.
3: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
4: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер 1. Украшения, которые вдохновляют.
5: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: Muzikālais augusts Daugavpilī no bigbenda džeza ritmiem līdz akordeona, klavieru un simfoniskās mūzikas koncertiem vasaras spilgtākos akcentus Daugavpilī veidos Latvijas un ārzemju mūziķi. Bigbends Cēsis Mare Kauziņa vadībā, Arnolda Grinberta band un slovēņu solists Milošs Maleševičs, Māra Brieškalna kvintets un soliste Paula Saija, Pūtēja orkestris Daugava un soliste Katrīna Paukšta, Vera Taļerko un kolumbiešu pianists Cezārs Kanjons, Daugavpils akordeonistu orkestris un spāņu mūziķis Gorka Hermosa, Daugavpils simfoneta un pianiste Aurēlija Šimkus. Tiekamies muzikālā augusta ceturtdienās Daugavpilī. Informācija vienībasnams.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелес. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. Гинтаро Мебелес.лв.
2: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику «Балта». В клинике «Балта» принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника «Балта» – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника «Балта» в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника «Балта». Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā. Un arbūzi 75 € kilogramā.
7: Top, top, top!
8: Все лучше, чем кажется.
9: Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найдены документы на имя Регина Романчевиса. Контактный номер телефона 26-977-493. Утеряны документы на имя Наталья Бутова. Контактный номер телефона 25-903-068. 30 июня вечером был утерян черный кошелек с документами. К нашедшему просьба вернуть за вознаграждение. Контактный номер телефона 29-004-012. Утеряна цепочка с крестиком серебристого металла. Контактный номер телефона 25-676-700. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго. Татьяна Галич, информационная служба.

Планируете отпуск за границей? В Тавокс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавокс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавокс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДС в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДС. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
2: Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
3: No 6. līdz 8. jūlijam ar mana topkārte ledustēja Nestī Persiku 1,5 litrs 1,19 eiro. Desiņas Rīgas miesnieks Mārtiņa 300 gramu 1,99 eiro. Un veļas mazgāšanas līdzeklis Ariel Color 1,125 litri 7,99 eiro.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām! Top, top, top!
4: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
3: Помните, сколько бы вам не было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
1: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – наш атлантский ретривер Берг.
0: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
1: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
2: Пришло время обновить кухню. Салон Гинтару Мебелес поможет реализовать проект кухни вашей мечты. Консультация дизайнера и разработка проекта бесплатно. Выбор от стандартных кухонь до индивидуальных решений с учетом ваших нужд. И весь этот месяц на все заказы кухни действует скидка 20%. GintaroMebelles.lv.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

0: katru dienu Latvija samaksā citām valstīm no 7 līdz 10 miljoniem eiro par fosīlajiem resursiem. Gada laikā tie ir vairāk nekā 3 miljardi eiro, kas aizplūst prom no mūsu ekonomikas. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo vairāk naudas paliek šeit. Mūsu maciņā, mūsu uzņēmumos, mūsu reģionā. Atjaunojumā enerģija nav tikai par vidi. Tā ir par to, vai nauda paliek Latvijā. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Vai zini, cik maksā zeme Latvijā? Zvani 28005577, uzzini, cik vērta ir tava zeme. Zemesnoma.lv paplašinos fonda platības pērk. Zemi, zemi ar apaugumu visā Latvijā. Zvani 28005577, ienāc zemesnoma.lv.
2: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Мечтаете о новом украшении? В магазинах Golden Saga и ювелирной фабрике номер один весь июль скидки. Золотые украшения с белыми бриллиантами или цирконами со скидкой 30%, а на все серебряные украшения скидка 35%. Кольца, серьги, цепочки, браслеты и подвески. Выберите украшение своей мечты или идеальный подарок. Golden Saga и ювелирная фабрика номер один. Украшения, которые вдохновляют.
1: Выглядеть безупречно, не выходя из дома, возможно. Мастер красоты едет к вам. В удобное для вас время проведет коррекцию бровей, окрашивание ресниц и восковую депиляцию любой зоны. Открыта запись на июль. Звоните 26 96 27 11. 26 96 27 11.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

0: Владеешь землей в Латгалии? Сдаешь ее в аренду и хочешь что-то более выгодное? Узнай настоящую стоимость своей земли. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. zemesnoma.lv бесплатно оценит стоимость твоей земли и предложит выгодную цену для ее продажи. Заходи на zemesnoma.lv или звони 28 00 55 77. Хорошо знать, что тебе принадлежит.
1: Щедрые предложения в Гинтаро Мебелос. Скидка на всю мебель 20% только до конца недели. А весь месяц скидка 50% на матрасы Новослип. Не платите все сразу. Разделите оплату на 6 равных частей. Большинство товаров доступно сразу и быстрая доставка. gintaromebelos.lv.
2: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: радио «Алиса Плюс».
1: Ты так не идеально, идеально, baby. У твоего подъезда я пою о любви. И как тебя забыть?

плевать, братик, на нас порти или платье. Вот мое сердце украдет и не заплатит. Она мой кореш в нежно-розовом халате. Давай напьемся, разгромимся в этой хате. Ты заберешься в мои комплексы, а я твои. Так мало места в этой комнате для нас двоих. У нас есть изъяны, но нам не до недостатков. Если я тебя достал, давай расстанемся на завтра. Если я простой с другой, если будешь ты с другой.

каждый я. Стены общего дома не тлели зря.

мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

твоих объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссей, я буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я ведь дал обет, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет». Помню, как ты сказала: «Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой». Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу, я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже?

0: 大可别提起他，大可别提起他。
1: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
2: Алиса Плюс.

тебя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуями, криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам? Что ты видишь из окна? С кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет? Дверь открыв встречает, нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно? Как ты с этим всем живешь? Ты просто расскажи мне.

остался как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшись.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

пальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это мое.

взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смысл

новый с нуля. И мне в первый раз это нравится очень, ловлю движение руки, люблю смыслом всем

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве.